Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

на паузу. Радио «Окей».

радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

0: впрочем.
1: Устрицы содержат в 20 раз больше холестерина, чем куриные яйца.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Таңдау. Выбирать. Үздіктерді таңдау. Выбирать лучших. Үздіктер – лучшие. Таңдау – выбирать. Үздіктерді таңдау. Үздіктер – лучшие. Таңдау – выбирать. Үздіктерді таңдау.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Скорость движения импульсов по нервным волокнам составляет более 400 км в час.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Разрушение небоскреба Манхэттена в 1970-х годах предотвратила студентка-архитектор, когда обнаружила в дизайн-проекте существенный недостаток.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жель, ветер. Катта жель соғыптыр. Дует сильный ветер. Катта сильный. Жель, ветер. Соғыптыр. Дует. Катта жель соғыптыр. Катта сильный. Жель, ветер. Соғыптыр. Дует. Катта жель соғыптыр.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Поверхность легких занимает по площади размер теннисного корта.
0: Между прочим.
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдоль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про...

0: между прочим.
1: Морские черепахи постоянно плачут. Таким способом они избавляются от излишка соли в организме. Их слезные железы выполняют функцию почек.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ол, он, она. Ол дәрігер, он врач. Ол, он, дәрігер, врач. Ол, дәрігер. Ол, он, дәрігер, врач. Ол, дәрігер.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Сердце прокачивает около 1 миллиона баррелей крови в течение средней жизни. Этого достаточно, чтобы заполнить 2 нефтяных цистерны.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: Существуют деревья, на которых растет несколько видов фруктов. Их называют фруктовыми салатами.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Саябак, парк. Мен саябакка барамын. Я иду в парк. Мен, я. Саябакка, парк. Барамын, иду. Мен саябакка барамын. Мен, я. Саябакка, парк. Барамын, иду. Мен саябакка барамын.
0: Учим казахский язык легко.

0: шапка,
1: нормально,
0: супер. Ой, давай, жасы.
2: Ничего, нормально.
0: Эй, что такое?
1: Равно автормуда.
3: Как всегда.
0: Вау, смотри, life is beautiful.

0: прочим.
1: Канадцы так часто просят прощения, что в 2009 году в Канаде был принят закон об извинениях, согласно которому извинения не могут быть использованы в качестве доказательства признания вины.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кунгльки. Настроение. Каблет. Способность. Куат. Мощь. Керемет. Кунгльки. Отличное настроение. Керемет. Отличное. Кунгльки. Настроение. Керемет. Кунгльки. Физикалық қабілеттері. Физические способности. Физикалық. Физические. Қабілеттері. Способности. Физикалық. Қабілеттері.
0: Учим казахский язык легко.

Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы.

0: жили, не прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

0: Радио ОК. Места нет для грусти.
1: 106 FM.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.
1: Yeah.

0: знаю, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
1: Я с тобой ищу, я с тобой везде.
0: Спасибо, что встретил в локоны.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

города. Радио.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.

Мови, мови, мови, мови, спит.